0: Джека достаю наверху.
1: Чен Жун зайди шан, а хо. Жан, и Лян Мяо.
2: Нет, типа серьезно, вы кажете, что легкая? Ужасно сложно. Нелегкая. Я не слышу, что кто-то такое делал в принципе, поэтому мне очень хотелось удивить зрителей и сделать такой номер.